автобуса. Мерун гарасин кердарын унпес анкеусорин урахен мернувачум норов евчембавар арвун дранов. Пунгаракан анкеусинар активорин маснаксумин азагрвасараснору миракан асвокшин аракан ашхатанхнарин. Номанурин акели теву шутов качи. Айнпастав радар бечен аверакян танаснуме гарабага еваревелян зангезур евдранг верацум драхти дайлавили курахатсни мерин кернарин. Դուկլսեցի կադր բիջենի ձայնը միջազգային ռադիո կայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Ирана за добрые слова об Азербайджане. Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Литвы и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Год спустя, на какой новый геополитический этап Вашингтонские договоренности вывели Азербайджан? Аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев поблагодарил президента Исламской республики Иран Масуда Пезешкиана за добрые искренние слова об Азербайджане. Публикация об этом размещена на странице президента Азербайджана в X. В публикации говорится: «Господин президент Масуд Пезешкиан, благодарю вас за добрые искренние слова об Азербайджане. Народы Азербайджана и Ирана всегда были рядом друг с другом в трудные и тяжелые времена. На фоне последних событий, произошедших в нашем регионе, вновь проявилось, что Азербайджан находится рядом с братским иранским народом». Десятого августа премьер-министр Литовской республики Миндаугас Синкевичус позвонил президенту Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора с удовлетворением была отмечена позитивная динамика, наблюдаемая в последнее время в развитии связи между Азербайджаном и Литвой. В этой связи был упомянут визит бывшего премьер-министра Литовской республики Инги Рудинены в нашу страну в апреле текущего года и проведенное ею обсуждение с президентом Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства поздравил Миндаугаса Синкевичуса с избранием на должность премьер-министра. Выразив признательность за поздравление, Миндаугас Синкевичус сказал, что на посту премьер-министра будет постоянно уделять внимание развитию двусторонних связей. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в энергетической сфере. Премьер-министр Литвы передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю годовщины Вашингтонского саммита мира и достигнутых на нем договоренностей. Во время телефонного разговора были обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Президент Азербайджана и премьер-министр Литвы также обменялись мнениями о текущей ситуации на международной арене.

Дипломатия, проявленная президентом Ильхамом Алиевым 8 августа 2025 года в Вашингтоне, не только предоставила Азербайджану возможность диктовать условия регионального мира, но и превратила страну в центральный узел глобальной торговой карты. Предложенный США проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания ТРИП», обеспечивая полное международное признание продвигаемого официальным Баку Зангезурского коридора, принесет Азербайджану в последующие годы не только значительные экономические дивиденды, но и прочные политические гарантии. Прошедший период запомнился достижением ряда важных договоренностей и реализацией практических шагов, коренным образом изменивших геополитическую и экономическую архитектуру региона. Процессы, запущенные 8 августа 2025 года на встрече в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также создали основу для следующего серьезного этапа.

0: повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. 10 февраля текущего года президент Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали в Баку хартию о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки. Хартия предусматривает системное углубление отношений в дипломатической, экономической, энергетической, технологической сферах, а также в направлениях региональной связанности и безопасности. Если до 8 августа 2025 года в основе азербайджано-американских отношений лежали энергетика, безопасность и дипломатия, то в новой хартии в качестве отдельных приоритетов были определены искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и технологическое сотрудничество. Это привело к позитивным результатам с точки зрения перехода отношений к более устойчивой модели, и вскоре проявились практические признаки этого. К примеру, в феврале 2026 года Ильхам Алиев встретился с руководителем американской компании Oracle. На встрече обсуждались вопросы долгосрочного технологического сотрудничества для государственного и частного секторов Азербайджана, а также деятельность Академии Oracle в университетах. Приостановление президентом США действия 907-й поправки к акту о поддержке свободы – это важный шаг, демонстрирующий, что США рассматривают Азербайджан не только в контексте армяно-азербайджанского конфликта, но и как отдельного стратегического партнера. Это особенно значимо на фоне принятия двумя странами документа о стратегическом партнерстве в 2026 году. Другим экономическим достижением стало создание между двумя странами стратегической рабочей группы. Это означает совместное обеспечение координации крупных проектов, охватывающих сферы инвестиций, энергетики, цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта Азербайджана и США. Наиболее резонансным экономико-логистическим результатом прошлогоднего визита в региональном и глобальном масштабе является соглашение по маршруту ТРИП за Зангезурскому коридору. Проект ТРИП предусматривает строительство и запуск 42-километрового участка Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении под международной гарантией. Проект обеспечивает полностью безопасный, беспрепятственный мультимодальный транзит грузов и пассажиров между основной частью Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой. Проект ТРИП, о котором впервые было заявлено на Вашингтонском саммите, является важным результатом не только с точки зрения сообщений между основной частью Азербайджана и Нахчеваном, но и в контексте более широкого регионального и транзитного значения. Азербайджан представляет это как новый сегмент среднего коридора. Потенциал проекта не ограничивается лишь автомобильным и железнодорожным сообщением. Также в качестве перспективных расцениваются энергетические, электрические, волоконно-оптические линии связи. Таким образом, географическое положение Азербайджана обретает для США еще большую стратегическую ценность. Это повышает значение Азербайджана не только как энергетической страны, но и как страны, обеспечивающей транзит и связность.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам, что во время последней войны Иран получал помощь и поддержку через Азербайджан. Он отметил, что во время войны российская помощь Ирану доставлялась через Азербайджан. По его словам, Азербайджан также направлял собственную помощь и оказывал поддержку этому процессу. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Эквадор с Национальным днем. Об этом говорится в публикации на странице министерства в социальной сети X. В связи с Национальным днем Республики Эквадор направляем искренние поздравления народу и правительству Эквадора. С Национальным днем Эквадор, говорится в публикации. Министерство иностранных дел Азербайджана также поздравило Сингапур по случаю национального праздника. Искренние поздравления народу и правительству Республики Сингапур по случаю национального праздника. С национальным праздником, Сингапур, говорится в публикации в аккаунте ведомства в социальной сети X. Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов встретился с губернатором префектуры Нагасаки Кеном Хиратой. Об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в социальной сети X. В 81-ю годовщину атомной бомбардировки Японии на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки почтили память погибших. Искренне желаю здоровья людям, которые до сих пор страдают от последствий этой трагедии, написал посол. Напомним, что 9 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики. В ходе встречи с чрезвычайным уполномоченным послом Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере. Также состоялся обмен мнениями относительно участия китайских компаний в местных и международных инициативах Азербайджана, в том числе в проектах, связанных с зеленой энергетикой. Азербайджан и Индонезия обсудили взаимные инвестиционные возможности, направление сотрудничества и проведение экономического форума. Обсуждения состоялись в ходе встречи исполнительного директора «Аспрому» Юсефа Абдуллаева и послом Индонезии в Азербайджане Берлианом Хельми. Абдуллаев рассказал о деятельности агентства, мерах поддержки предпринимателей и механизмах содействия экспорту и инвестициям. Хельми выразил заинтересованность в укреплении экономических, торговых и инвестиционных связей между странами. Стороны также обсудили возможности партнерства в сферах строительства, сельского хозяйства, туризма, фармацевтики, пищевой промышленности и производства напитков. Германия продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и

Армении. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Германии в социальной сети X, посвященной годовщине саммита между Азербайджаном и Арменией, состоявшегося в прошлом году в Вашингтоне при поддержке США. Сегодня мы отмечаем годовщину саммита между Арменией и Азербайджаном, который в прошлом году состоялся в Вашингтоне при поддержке США. Это событие создало исторический импульс в отношениях между двумя странами. Мы призываем обе стороны продолжать двигаться по этому пути. Мир и стабильность на Южном Кавказе отвечают нашим общим интересам. Вместе с нашими партнерами по Евросоюзу и США Германия продолжит поддерживать этот процесс на всем его пути, говорится в публикации.

Толерантный Азербайджан. Международное радио 85. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

Начальник краткий анонс. США, Армения и Азербайджан выступили совместным заявлением по случаю первой годовщины саммита мира в Белом доме. Баку примет международный форум на тему будущего транспортных коридоров в Черноморско-Каспийском регионе. Азербайджанской молодежи мира представлены дома Азербайджана.

0: Сейчас более подробно. Соединенные Штаты Америки, Республика Армения и Азербайджанская Республика выступили совместным заявлением по случаю первой годовщины саммита мира в Белом доме. Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана. В заявлении, в частности, говорится: «Шаги Азербайджана и Армении на пути к прочному миру служат примером для всего мира. Настоящий мир не достигается за один день. Однако, как заявил президент Трамп, данные обещания выполняются. Шаги Азербайджана и Армении на пути к прочному миру служат примером для всего мира. И в этой связи мы с нетерпением ожидаем светлого и процветающего будущего региона. США, приверженная полному выполнению двусторонних хартий и меморандумов о взаимопонимании, подписанных с Арменией и Азербайджаном, а также укреплению двусторонних отношений с обеими странами. Соединенные Штаты, Армения и Азербайджан вновь подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении и Азербайджана в пределах их международно признанных границ. Все три государства привержены полному выполнению совместной декларации от 8 августа в соответствии с ее текстом и духом, а также раскрытию чрезвычайного экономического потенциала региона». Ведущие телеканалы, информационные агентства и печатные издания Турции осветили совместное заявление США, Армении и Азербайджана по случаю первой годовщины саммита мира в Белом доме. Внимание многомиллионной зрительской аудитории и читателей было привлечено к значимости мирного процесса на Южном Кавказе. Приведены цитаты из сообщений Министерства иностранных дел Азербайджана по данному вопросу. Медиа братской страны отметили усилия сторон по сохранению стабильности вдоль армяно-азербайджанской границы, рассказали о шагах Баку и Еревана по нормализации отношений, делимитации границы и укреплению доверия посредством мер, необходимых для обеспечения долгосрочной стабильности. Повествуется о маршруте Трампа для международного мира и процветания ТРИП, который переходит от концепции к практической реализации. Напоминается о совместном выдвижении лидерами Азербайджана и Армении кандидатуры главы Белого дома на Нобелевскую премию мира.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Колумбии в связи с землетрясением. В публикации министерства, размещенной в аккаунте Министерства социальных медиа, выражено глубокое соболезнование семьям и близким погибших в результате землетрясения, пожелание скорейшего исцеления раненым. «В это трудное время мы находимся рядом с народом Колумбии», подчеркивается в публикации. Значимость Вашингтонского саммита заключается в том, что впервые с 1992 года на Южном Кавказе начала формироваться реальная архитектура – правовая, инфраструктурная и геополитическая. Об этом заявил пакистанский аналитик в области геоэкономики, политолог Имран Бхатти, комментируя первую годовщину, прошедшего 8 августа 2025 года при поддержке президента США Дональда Трампа Вашингтонского мирного саммита. По мнению аналитика, совместная декларация – это, по сути, приобретшая устойчивый характер политическое рукопожатие. Она обязывает обе стороны придерживаться нормативной базы взаимного признания территориальной целостности, отказа от применения силы, формулировок алматинских принципов 1991 года, пока еще без решения юридических вопросов, которые в конечном итоге должен разрешить любой мирный договор. Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, которое было парафировано, является более весомым документом, пояснил Имран Бхатти. Эксперт назвал вторым большим пластом Вашингтонской сделки евразийскую безопасность. Пакистанский аналитик так оценивает реальное влияние саммита на более широкую архитектуру евразийской безопасности год спустя. Институт закрыт, Минская группа, текст договора существует, коридор профинансирован. Каждое из этих событий было немыслимо в 2024 году. Прорыв был реальным. Дипломатическая архитектура Кавказа изменилась. Это Азербайджан. Международное радио 85.

Агдам, Физули и Ходжавент в ближайшие годы превратятся в современные аграрные центры. Проводимые в Карабахском экономическом районе работы по восстановлению и реконструкции создают прочную основу для развития сельского хозяйства. Новая дорожная, энергетическая, водохозяйственная и логистическая инфраструктура, создаваемая в Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах, позволяют реализовать аграрный потенциал региона. Главной задачей на ближайшую перспективу является переход от традиционного сельского хозяйства к более инновационной, экспортно ориентированной и высокопродуктивной модели аграрного развития. Отметим, что Агдамский район благодаря значительным земельным ресурсам обладает благоприятными условиями для развития зерноводства, животноводства и садоводства. Физулинский район, в свою очередь, расширяет возможности агропереработки и экспорта благодаря логистическим и транспортным преимуществам, включая международный аэропорт и новые транспортные коридоры. В Ходжавенском районе имеется большой потенциал для развития виноградарства, садоводства и пчеловодства. Ключевыми направлениями аграрной политики в регионе являются внедрение водооберегающих технологий, интеллектуальных систем, орошения и цифровых решений в управлении. Одновременно приоритетом считается формирование полной цепочки добавленной стоимости от производства и переработки до хранения и экспорта продукции. В Агдамском, Физулинском и Ходжавенском районах насчитывается более 95 тысяч гектаров пригодных для сельского хозяйства земель. Часть этих площадей уже передана в пользование жителям, а остальная предназначена для реализации инвестиционных проектов. Примерно половина земельного фонда, выделенного для инвесторов, пока еще не вовлечена в хозяйственный оборот, что создает широкий и возможности для запуска новых аграрных проектов. Благодаря совместной деятельности государства и частного сектора, Агдам, Физули и Ходжавен в ближайшие годы станут одними из ключевых аграрных и агропромышленных центров Азербайджана. С 7 по 9 сентября в Баку пройдут 5-я международная конференция и выставка «Черноморско-Каспийский грузовой форум 2026. Коридоры, инфраструктура, инвестиции». Одной из основных тем обсуждения на форуме станет развитие среднего коридора и его роль в расширении транспортных связей между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой. Наряду с перспективами развития коридора участники обсудят ключевые вопросы, влияющие на его практическую эффективность, пропускную способность инфраструктуры, состояние портовых и железнодорожных сетей, координацию между различными видами транспорта, инвестиционные потребности и цифровизацию логистических процессов. Среди основных направлений дискуссий также будут вопросы динамики грузоперевозок через Каспийское море, развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры, укрепление сотрудничества между транспортными операторами, а также возможности более тесного связывание транспортных сетей Центральной Азии и Южного Кавказа с Черноморским регионом и Европой. На форуме также отдельно будут рассмотрены новые инфраструктурные инициативы в регионе, включая маршрут Трампа для международного мира и процветания и их возможное влияние на региональную связность. К 33 домам Азербайджана, действующим в 21 стране мира, принадлежит особая роль популяризации Азербайджана в международном масштабе. Состоялась встреча участников 7-го летнего лагеря диаспорской молодежи руководителями домов Азербайджана за рубежом. На мероприятии руководители домов Азербайджана в некоторых странах поделились с диаспорской молодежью знаниями и опытом. Руководители диаспоры подробно говорили о деятельности домов Азербайджана.

Азербайджана в своей работе, направленной на пропаганду азербайджанского культурного наследия и реалий в странах проживания, возникающих трудностях и достигнутых успехов. Гости подчеркнули, что летние лагеря диаспорской молодежи вносят важный вклад в воспитание азербайджанской молодежи в национальном духе и интенсификацию ее связи с Родиной. Проведенные дискуссии и высказанные мнения вызвали особый интерес у диаспорской молодежи.

Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей прекрасной страны. Сегодня по следам прошлого мы совершаем путешествие в маленькую Германию, в Шамкире. Шамкир – один из древних и живописных городов западного региона Азербайджана. Сегодня, благодаря своему богатому историческому наследию, современному облику и уникальным архитектурным образцам, вызывает большой интерес у местных и иностранных туристов. Одним из самых примечательных адресов для прибывающих сюда гостей являются знаменитые немецкие улицы. В конце 18-го

XVIII – начале XIX веков в результате захватнических войн Российская империя расширила свои границы. Возникла потребность в рабочей силе для развития сельского хозяйства, укрепления виноградарства, виноделия и животноводства на вновь захваченных землях. По этой причине было принято решение о переселении немецких семей на Кавказ, в том числе в Азербайджан. В 1819 году часть из них основала колонию Гелиендорф на территории нынешнего Гёйгёле, а другая – населенный пункт под названием Аненфельд на землях Шамкира. Именно с того периода в Шамкире начали формироваться немецкая архитектура, уклад жизни и традиции. Дома здесь отличаются особым архитектурным стилем. Просторные веранды, выходящие на главную дорогу, деревянные балконы, широкие улицы, система водоснабжения, источник которой расположен в горах, четкая структура дворов и выстроившиеся вдоль улиц вековые платаны создают здесь неповторимую атмосферу. На четырех центральных улицах города Шамкир зарегистрировано 158 немецких домов. Охрана этих домов, их реставрация и сохранение исторического облика находится под контролем государства. В результате проведенных работ по благоустройству и реставрации эти архитектурные образцы сохраняются и передаются будущим поколениям. Одним из примечательных архитектурных памятников города является лютеранская церковь. Кирха, расположенная на улице Азиасланова, построена в 1909 году, здание спустя долгие годы было отреставрировано, а прилегающая территория благоустроена и превращена в парк. И в конце нашего выпуска новости спорта. В столице Румынии Бухаресте прошел турнир по борьбе. Ион Корнеано и Владислав Симон. На мемориале страну представили сборные по греко-римской борьбе. Под руководством старшего тренера Нуряддина Раджабова и тренера Рошана Байрамова азербайджанские борцы завоевали на традиционном соревновании 5 медалей, 4 золотых и 1 бронзу. В командном зачете сборная Азербайджана заняла 2-е место.